0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Нет

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.radio.
6: 89.1 FM.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день 89,1 FM.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. И будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: Первое радио.
4: Это здорово!
6: Всегда с тобой!

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: 89,1 FM. Лучшая музыка.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете. Первое радио. Всегда с тобой.

0: черный смокинг, золотой Ролекс, серебристый Бентли, вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Радио 89.1 FM.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все! Все мужики одинаковые!
2: Вот это все благодаря ему!
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
8: Всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио всегда.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Dance. Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что...

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

хотел тянуть баржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Ну что за сэйе? Нужно говорить «доброе утро». Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Сегодня суббота. Да не просто суббота, а 3 октября. Да, октябрь начался, мы с вами еще не виделись в октябре, поэтому здрасте, я Алина Дарк, и проведу этот день вместе с вами вплоть до 3 часов. Также хочу напомнить, что у нас сегодня будет повтор рубрики «Полный вперед» в 10.20, в 10.22, где-то приблизительно вот в это время, а также в 11.30 мы с вами послушаем повтор рубрики «Дикие домашние» от Кристины Кипнис, в которой она рассказывает какие-то интересные факты про животинок, которые нас окружают. Ну и, конечно же, не забываем о том, что с часу до двух у нас будет программа «Нерабочий полдень». Программа ваших приветов, поздравлений, ну и, конечно же, любимой музыки, которую хотите послушать именно вы. Так что каждый сможет выбрать по одной песне. Ладно, может быть, даже по две. Кто знает. Смотря на что времени хватит. Честно скажу, чаще всего времени-то и не хватает ни на что. А на что на сегодня точно хватит времени, так это на то, чтобы отметить какой-нибудь праздник. Ну, во-первых, давайте не забывать, что как раз-таки у нас есть для этого повода. Но вот что вообще в мире происходит? Давайте разберемся. И знаете, это какой-то очень странный праздник я нашла. Каждый должен воспринимать его, наверное, по-своему как-то. Но все же расскажу. Сегодня Международный день скромного смеха. Что же подразумевается? Ведь смех — это демонстрация живости, человеческого мышления и цепкости ума. Реакция на хорошую шутку, анекдот или нелепую ситуацию вызывают улыбку, а иногда откровенный хохот. Однако не всегда эти эмоции демонстрируются открыто. В толковом словаре Даля присутствует выражение «смеяться в кулак». Оно используется для описания случаев, когда человеку в силу деликатности или по другим причинам скрывают свою реакцию. И 3 октября отмечается Международный день скромного смеха. Выражение «прыснуть в кулак» или это противоположно по значению такие слова и сочетания, как гоготать, ухахатываться, скалить зубы, лопнуть со смеху. Буйное проявление эмоций не всегда рационально, как и большие траты денег на то, чтобы получить от жизни удовольствие. И в этом убежден создатель этого как раз-таки дня. Американский писатель, маркетинговый консультант и коуч Горовиц. По его инициативе в календаре появился Международный день скромного смеха, посвященный экономному расходованию ресурсов и, в частности, финансов. Казалось бы, при чем тут смех, при чем тут финансы? Ну, вот так вот. Этот мужчина, автор множества печатных трудов по руководству бизнесом, в том числе книги «Гедонизм», «Скупящийся на гроши. Как жить по-королевски с крестьянским кошельком». Интересное название, да? Если что, опубликовано это было в 1995 году. Писатель убежден, что люди могут жить, не отказывая себе ни в чем, при этом не тратить много денег на развлечения. В погожий осенний день, как сегодня, например, для получения заряда позитива следует прогуляться в парке, отправиться на природу, сидеть на веранде кафе или пообедать в ресторане. Можно предпочесть пикник с бутербродом и чаем в термосе, прихваченным из дому. Инициатор празднования данного дня убеждает, что разумный подход к тратам не исключает получения от жизни радости и удовольствия. И впервые Международный день скромного смеха люди в разных странах отметили в 1999 году. И праздник особенно пришелся по душе интровертам, домоседам, которым нравится смотреть фильмы, сериалы в одиночестве, удобно расположившись на любимом диване. О, кайф! Сторонники рационального подхода к жизни отмечают, что благодаря интернету они имеют доступ к дешевым, а иногда и бесплатным книгам, онлайн-играм. И это позволяет получить заряд позитива без больших затрат на развлечения. Международный день скромного смеха – это отличный повод посетить, не знаю, какую-нибудь оранжерею, какой-нибудь сад, ярмарку, фестиваль, окунуться в атмосферу радости, веселья, и это совсем не значит, что нужно там тратить все свои деньги, просто проникнуться атмосферой. А игры на свежем воздухе, забавные фотосессии с друзьями и другие прелести доступны любому человеку, независимо от уровня дохода и семейного бюджета. В бережливости и... В принципе, расчетливости нет ничего предосудительного, тем более и цели позволяют радоваться жизни при минимум затрат на удовольствие и развлечения. Так что вот как можно отметить сегодняшний день. Действительно, займитесь чем-нибудь таким бюджетным, интересным, классным, что подарит вам, вашей семье, вашим друзьям удовольствие. Вот с таким напутствием мы и начнем. Ну а сейчас давайте зададимся вопросом, где ты, точнее, нам его задаст Анжелика Варум. Погнали!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Люди взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
6: Натали – это всегда праздник.
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Ну что, дорогие мои, выспались или не выспались еще? Я уверена, что кто-то все еще нежится в кроватке, кто-то видит десятый сон. По крайней мере, я надеюсь, что вы отдыхаете. Хотя говорят, что это вредно для здоровья высыпаться на выходных. Другие говорят, нет, это полезно для здоровья. Господи, эти вечные споры, что же там вредно, что же там полезно в нашей жизни. Ай-яй-яй-яй. Ну что, хотела с вами немножечко сейчас обсудить такую тему. Я уверена, что каждый с этим сталкивался, особенно если живете не в частном доме, а вот в многоквартирных домах. И неважно, каких старых, новых, абсолютно неважно. Где-то шумоизоляция, естественно, получше будет, и окна как-то покрепче. Но вот у меня, например, как бы старый дом, ничего не поделаешь, да, окна такие хлипенькие, ну да ладно. И казалось бы, вот спишь ты, да, вот не так уж много у тебя дней, когда ты реально можешь вот взять и выспаться. И тут, понимаете, ты вроде понимаешь, что в Израиле критерии тишины регламентируются национальным законодательством, то есть существует закон о предотвращении санитарно-экологических помех и положения о предотвращении шума. Да, казалось бы, можно тишину соблюдать с 23 до 7 утра, да? Но тут вчера 6:25-6:30, по-моему, где-то около того, за окном начинают брить листья у кустов. И я такая, господи, спасибо вам большое. А знаете, вот эти полчаса сна могли мне очень сильно помочь, как бы, да, но нет, нет. Я реально... Почему? Ладно, бывают там, знаете, как бы казусы, когда вот, например, у меня под домом, прям под окнами, начали выяснять отношения в 2 часа ночи, там, муж с женой, там, что-то крики, оры, просто ужас, что творилось. Я понимаю, эмоции. Ну, а потом им все сказали, я в том числе, что, типа, ребят, 2 часа ночи, хотя бы потише немножко выяснять отношения, пожалуйста. Нас, естественно, послали в пешее путешествие. Ну что ж, вот такие вот люди. Да, соблюдаете ли вы, как бы, закон о тишине? Естественно, по праздникам смягчается это немножечко все, насколько я помню, по праздникам как раз-таки можно погудить немножечко и до 12, а особенно смягчение идет в Новый год. Вот знаете, как бы, для людей русскоязычных, я уверена, что если вы празднуете именно не Рошана, как бы, да, не Рошана, все тоже празднуют, но все равно, если вы празднуете Новый год, я думаю, раз в году израильтяне, как бы, которые родились здесь и никогда Новый год не праздновали, такие смотрят на нас, такие, господи, побеситесь уже, ладно, черт с вами, пожалуйста. Как-то так, наверное, и происходит, да, потому что, не знаю, как вы, мы тусим, ну, там, до 4, до 5, до 6 утра, иногда и дольше, в Новый год. Именно поэтому я стараюсь всегда себе там первое, второе число взять выходным, если есть такая возможность, конечно же. Ну что же, давайте нарушать уже, нарушать. А что мы будем нарушать? Да, вот все, что хотите, будем нарушать. Например, послушаем сейчас композицию «Это любовь» от группы «Не ангелы». Интересно, что мы этим нарушим? Даже не знаю. Ну что, погнали.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
4: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
8: Вы слушаете Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
2: Объединенные Арабские Эмираты признали инцидент на рейсе авиакомпании Fly Dubai в Тель-Авив терактом. Подробнее через несколько секунд. В Израиле 9 утра, суббота, 3 октября. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным издания Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, второй пилот авиакомпании Fly Dubai, который нанес ножевое ранение капитану воздушного судна, ранее в Омане был отстранен от полетов из-за опасений, что он придерживается радикальных исламистских взглядов. Несмотря на действующий запрет, пилот был принят на работу в Fly Dubai, допущен к выполнению рейсов по маршруту, связывающему Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. По данным источников, проинформированных о ходе расследования, подозреваемым в нападении является гражданин Омана по имени Хамад Аль-Хамами. В настоящее время расследование в отношении Аль-Хамами продолжается в Объединенных Арабских Эмиратах. Задержанный передан властям Эмиратов, и следственные действия возглавляет служба государственной безопасности, подчиняющаяся напрямую президенту Мухаммаду бен Заиду. Как сообщает американская телесеть ABC, подозреваемый сотрудничает со следствием и уже заявил на допросе, что его целью было дать самолету рухнуть на территорию Израиля. Накануне советник президента Мухаммада бен Заида Анвар Гаргаш впервые назвал попытку сорвать рейс авиакомпании Fly Dubai в Тель-Авив терактом. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X. В своем сообщении Гаргаш отметил индийского пилота Смита Мачхара, который, несмотря на полученные им ранения, сумел открыть дверь кабины, благодаря чему пассажиры смогли ворваться внутрь и обезвредить нападавшего. По словам советника, пилот проявил настоящее мужество, противостоял серьезному чреватому катастрофе теракту. Гаргаш стал первым представителем руководства Объединенных Арабских Эмиратов, который публично квалифицировал произошедшее как теракт. Саудовское министерство внутренних дел по результатам первоначального расследования сообщило, что второй пилот напал на командира самолета, и оба получили ранения. После оказания медицинской помощи они были переданы властям Объединенных Арабских Эмиратов и доставлены в Абу-Даби в сопровождении эмиратской группы безопасности. Материалы первоначального саудовского расследования также переданы Объединенным Арабским Эмиратам, где создана специальная следственная группа. Тем временем израильское консульство в Мумбаи запустило наружную рекламную кампанию с изображением индийского пилота, капитана Смита Мачхара. Консул Яниф Ревах заявил, что Мачхар предотвратил крупную террористическую атаку и заслуживает награды от президента и правительства Израиля. Самолет авиакомпании «Аркия», выполнявший первый эвакуационный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов, минувшей ночью приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Самолет вылетел из Эмиратов после выполнения требований местных властей о том, чтобы каждый пассажирский рейс, привозящий пассажиров в Израиль, сопровождался грузовым самолетом для доставки их багажа. Как сообщает сайт американского издания Axios, высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа тайно встретились в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана и конфликта между Саудовской Аравией и хуситами. Согласно сообщению, вице-президент США Джей Ди Венс руководил встречей. В Ашкелоне на улице Аяма Исраэли в результате опрокидывания автомобиля 17-летний подросток получил тяжелые травмы. В этой же аварии 16-летний подросток получил травмы средней степени тяжести, и еще двое получили легкие травмы. В Австралии автомобиль сбил 10 болельщиков на матче по регби. Инцидент произошел сегодня в городе Ньюкасл. Легковой автомобиль въехал в группу болельщиков клуба Ньюкасл Найтс. В результате наезда травмы получили 10 человек. 5-летняя девочка и 67-летний мужчина госпитализированы в критическом состоянии. По предварительным данным местных властей, водитель не справился с управлением и был задержан на месте происшествия. Полиция заявляет, что на данный момент версия теракта исключена. Британская полиция объявила, что двум гражданам Ирана в возрасте примерно 30 лет предъявлено обвинение в участии в подготовке теракта против еврейской общины Манчестера. Согласно обвинительному заключению, они планировали осуществить теракт в минувший Йом-Кипур 20 сентября или незадолго до этого. Также сообщается, что по материалам следствия обвиняемые поддерживали связь с третьей страной за рубежом, ею может являться Иран. По словам старшего координатора контртеррористической полиции Вики Эванс, задержания стали результатом длительного расследования, которое позволило предотвратить нападение на еврейскую общину в районе Манчестера. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аждоде 30, на Голландских высотах 27, в Твери, на побережье озера Кинерет 28, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Алиной Тарк.
0: Первое радио. Всегда с тобой. I'm thinking about her, thinking about me, always going after more.

0: 9.09 и буквально еще пару секундочек, и теперь еще и 9 секунд загадывайте желание. Успели, не успели, это уже ваши проблемы. Точнее, я надеюсь, что сегодня проблем никого никаких не будет, потому что сегодня у нас суббота, да еще и праздничная, да-да-да. Праздники потихонечку будут завершаться, но это не значит, что нужно расстраиваться. Вот, например, я, Алина Дарк, да, подкину вам сейчас еще один праздник, который можно отметить. Ну как, не совсем праздник. Давайте так. У многих людей вот Франция ассоциируется с гастрономическими изысками, тонкими ароматами, да, действительно. А осенью на улицах Парижа в воздухе витает запах духов и жареных каштанов, которые считаются символом страны. Сезон сбора плодов этого дерева наступает в октябре, и французы не только жарят каштаны под открытым небом, но и используют их в приготовлении блюд национальной кухни. Из них делают начинку для пирогов, печенья, супы, гарниры, десерты. Некоторые считают, что человек начал собирать и есть каштаны раньше, чем злаки. До появления картошки они были основной едой для большей части населения современной Франции. Из плодов, собранных в каштановых рощах, делали муку, выпекали хлеб. Родина дерева семейства является, в принципе, Средиземноморье, поэтому в традиции каштаны готовят и в Испании, и в Австрии, и в Турции, и в других странах. А также существует фестиваль.
1: Fête de la Châtaigne.
0: Вот такой вот интересный фестиваль. Гастрономический фестиваль проходит во Франции в третье воскресенье октября. Аналогичный праздник на неделю раньше отмечают с 1989 года в Кантоне на юго-западе Швейцарии. Да и вообще много-много-много где отмечают, в том числе и Испании, например, да. В начале второго месяца осени отмечают праздник День поиска каштанов, например. Как раз-таки пришелся на 3 октября. А сегодня 3 октября, представьте себе. И на вкус, если вы не пробовали, то лакомство напоминает орехи, печеный картофель, как-то так. Но прежде чем попасть на решетку, жаровни или в старинную сковородку по специально сделанным отверстиям, плоды каштана нужно найти. Точнее, купить желательно, потому что не все каштаны, ну как, они вроде есть съедобные, но в принципе вот... Как же выбирают каштаны? Покупайте уже готовые. Там, скорее всего, вам продадут сразу нормально. Хотя, честно скажу, я вот обожаю жареные каштаны. И я специально новогоднюю ярмарку ездила в Хайфу каждый год. И там были жареные каштаны. А потом я приезжаю, а их нигде нет. Я так расстроилась. Да, как-то вот так вот. Поэтому, если не найду в этом году, придется самой их жарить. А это уже, знаете, не так прикольно. Не, я, конечно, понимаю, что продаются уже, знаете, готовые, почищенные. Но это не то, когда вот ты берешь этот такой камушек, да, вот этот вот такой горяченький там, и разламываешь его. Правда, если тебе попадается какой-нибудь не совсем приятный на вкус, да, сразу противненько, но вообще в целом это классно. Кстати, может, вы знаете, где в Израиле жарят каштаны? Вот где? Кроме рождественской ярмарки в Хайфе, где они тоже пропали, их теперь там нету. Где их найти-то? В конце-то концов. Если знаете, напишите мне на WhatsApp 054-2070. Жуть, жуть, как хочу жареных каштанов. Хорошо, может быть не сейчас, может быть попозже, может быть у нас с вами сезон еще не совсем начался. Это не проблема, ждать я точно умею. Ну а моя Мишель с песней «Роман» ждать больше не может. Погнали.
2: Наш Роман

0: Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центркар Азур».
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
13: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

Ваша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
5: Натали – это всегда праздник.
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Мантис, мантис. Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов.
8: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот и начинается очередной час. 10:04 в стране. Приветствую вас на волне Первого радио 89 и 1 FM. С вами я, Алина Дарк. Итак, у нас сегодня что с вами? Правильно, суббота, 3 октября. А мы что с вами делаем в это время обычно? Узнаем, каким должен быть день сегодняшний, ну, по крайней мере, по мнению звезд. Но также хочу напомнить, что в 10:21:22, как получится, мы с вами услышим также и повтор рубрики «Полный вперед» для тех, кто пропустил его в среду. Итак, давайте приступать. Сегодня 3 октября, и это день, когда события начнут развиваться легче, если отказаться от стремления управлять каждой мелочью. Овны! Распределение обязанностей избавит вас от перегрузки. Коллеги справятся с поручениями лучше, чем вы предполагали, а освободившиеся часы удастся посвятить себе. Тельцы! Телесные ощущения потребуют особого внимания. Массаж, мягкая одежда или неспешная процедура вернут комфорт и снимут накопившееся напряжение. Близнецы. Сегодня ваша эрудиция может сыграть особую роль. Неожиданное знакомство покажет очень перспективное и необычное знание позволит его завести. Раки. Люди рядом могут предложить вам свою помощь. Не отказывайтесь, ведь благодаря этому вы сблизитесь и создадите нужную атмосферу общения. Львы. Привычная маска на мгновение утратит власть. Искреннее проявление характера привлечет людей, способных увидеть не сияющий образ, а настоящую личность. Девы. Вокруг вашего пространства формируется защитный контур. Чужая суета не проникнет внутрь, если вы сохраните ясность и не вступите в навязанные игры. Весы. Давний поступок вернется к вам в неизменном облике. Когда-то проявленное великодушие принесет награду оттуда, откуда вы ее не ждали. Скорпионы. Встреча с собственной тенью откроет источник скрытой власти. Признанная слабость перестанет управлять вами и превратится в опору. Стрельцы. Сегодня лучше отказаться от рутины, если есть такая возможность. Уделите внимание собственной душе, помедитируйте и обретите понимание своих желаний. Отриньте все напускное. Козероги. Течение времени замедлится возле важного решения. В этот момент нужно взвесить все риски и понять, куда лучше сделать следующий шаг. Водолеи. Сознание уловит образ еще не наступившего события. Мимолетное озарение покажется фантазией, но вскоре получит подтверждение. Рыбы. Отражение в стекле, в воде или зеркале вызовет необычную мысль. За знакомым обликом проявится желание, которое вы долго прятали даже от себя. Вот таким вот обещает быть день сегодняшний. Что-то как-то все, знаете, размыто, туманно, очень странно. Ну что ж, поживем, увидим, сбудется или не сбудется. Ну а сейчас будем слушать. Погнали!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
9: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.
11: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
12: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На линии на той стороне земного шара, немножко в сторонке теперь от меня, Евгений Вейнер. Женя, привет.
13: Привет.
12: Не потому, что ты в сторонке, а потому, что я в сторонке от нашей страны, по отношению к тебе. Я вот сейчас по дороге фактически уже обратно, вылетаю из Неаполя. Позади невероятное автомобильное путешествие по самой живописной, с другой стороны, самой, как говорят, опасной дороге по южному Амальфитанскому побережью Италии.
13: Ну, надо же иногда отрываться, даже на плохой машине иногда отрыв может быть очень хороший.
12: Сразу хочу предупредить, что возможны помехи и шум аэропорта, но надеюсь, будет интересно. Давай начнем по порядку. Семья захотела в Италию, а

0: это Неаполь, то есть там это происходит каждые 3 минуты, я так думаю, не меньше. То есть это, знаешь, вот как Индию показывают по телевизору, вот это примерно что-то похожее, только еще с итальянским темпераментом.
1: Ну, в общем-то, нет. Я даже не могу сказать «представляю», потому что я бы тут сказал, точнее, «помню-помню».
0: Ну, если ты был много лет назад, то ничего не изменилось, только машин стало больше.
1: Я догадываюсь. Никто улицы не расширил, я понимаю.
0: И асфальт, положенный в те времена, до сих пор лежит, только, к сожалению, состояние его еще более ухудшилось.
1: А вот это я представляю.
0: Да, машина этой не оказалась, но мне сказали, мне абсолютно такая же машина на той же платформе, только джип. Теперь это чисто итальянская машина.
1: Да.
0: С недавних пор, которая выпускается в Турине вместе с Фиатами, с теми же Альфа Ромео и так далее. То есть джип Компас мне достался. Это такой семейный кроссовер. Гораздо менее зажигательный, менее эффектно выглядящий. Вот. Но скрашивалось это тем, что это плагин гибрид. То есть я мог еще там что-то где-то как-то зарядить и с ветерком, с приятным комфортом прокатиться по долгожданному серпантину. Ну, на что я согласился, потому что выбора у меня, собственно, не было. В общем, на тест-драйве у нас в таком вот внезапном Jeep Compass, нежданно-негаданно, но тем не менее.
1: Американский, итальянский американец или американский итальянец, в общем?
0: Ну, что-то такое, да.
1: Уже и не разберешь.
0: И вот я вот думаю, уклон сейчас делать в моем рассказе в тревел или в автомобильный все-таки обзор?
1: Попытайся как-то сбалансированно, чтобы не скатиться. Я понимаю, где удовольствие больше.
0: У нас все-таки свой жанр.
1: Да, да. Даже если мы начнем скатываться в тревел, то меня вообще не остановить будет.
0: Ну, ты у нас, да, по этим делам. Ладно, в общем, Jeep Compass. Что такое Jeep Compass? Это полноприводный, как, ну, Jeep же все-таки, полноприводный кроссовер. Весь прикол в том, что привод на передние колеса осуществляет бензиновый мотор, на задние электрический. То есть это вот такой вот 4XE, такая вот формулировка нынешняя. Я понимаю твой скепсис.
1: Ну, как скепсис? Я улыбнулся, потому что вспомнил... Много лет назад такой же Prius.
0: Ну да, да, было.
1: Именно дело. Так.
0: В общем, получил я автомобиль, еще выпросил кабель, который они забыли положить. Ну, думаю, надо же зарядиться где-нибудь, все-таки плагин у меня. А я же специалист по розеткам и вилкам, да? Ну, думаю, надо все-таки попробовать, что же такое итальянский электропривод. Забегая вперед, расскажу. Ни одной зарядки.
1: О, вот это да.
0: Найти не удалось. Любая абсолютно зарядка находится на территории отеля. То есть в свободном доступе была только одна, которая, ну, вот находилась на заправочной станции. И та не работала вообще. То есть. И вторую я нашел, которая не находилась на территории отеля. Она находилась на территории, ну, просто стояла на улице возле мэрии в одном из горных городков. И доступа к ней у меня не было, потому что места возле этой зарядки были заняты, знаешь, чем? Автомобилями местной муниципальной полиции, которые были припаркованы на месте зарядки, да?
1: С таким же успехом они там могли стоять веспы.
0: Ну, или веспы, или все что угодно. Но автомобили муниципальные, это просто, как это, ирония в квадрате.
1: Ну да, у меня такое ощущение, что... Ну, у меня тут же две эмоции. Кроме специалиста по вилкам и розеткам, после таких экспериментов можно еще стать специалистом по холодному или горячему оружию. Вот, это первое. И второе, так кто там сказал, что скоро мы все будем ездить на электромобилях? Что у нас это все электрическое будущее?
0: Может, где-то кто-то и будет ездить, но точно не в Неаполе. Первое, что бросается вообще вот с первых секунд выезда на дорогу, это запах дизельных старых автомобилей. То есть Италия, она принципиально не принимает там евро 5, 6 или там какие-то там повышенные, да, нынче требования, особенно к дизельным автомобилям, они просто не в состоянии соблюдать это все, потому что очень много маленьких дизельных автомобилей, которые чадят просто безбожно. И запах стоит сумасшедший. Вот именно выхлопа дизельного. То есть это
1: удивительно. Какой милый рассказ про цивилизованную Европу, ЕС.
0: Ну да. Ну смотри, это все-таки Южная Италия. Это нечто другое. То есть я был в Северной Италии несколько раз и знаю, ну то есть ощутил разницу, да, на, как это, на своей шкуре, на своем носу.
1: Ну как бы ты, вот то, что называется

0: Ну, реально, ничего не поменялось.
1: На дорогах ездят те же самые автомобили, те же самые микро Фиаты 500, первые самые, те же самые какие-то непонятные Синквиченты. Автомобили, которые я первый раз в жизни видел. Просто мотороллеров, вот этих вот трехколесных муравьев с кабинами, рикши вот эти вот грузовые, которые напрочь блокируют тебе движение, движутся со скоростью 10 км в час, и хрен обгонишь. Вот это вот ползет такое и тарахтит одноцилиндровое нечто. И этого полно даже в городе. Это удивляет, конечно. Служебные машинки невероятные, то есть какие-то трехколесные грузовики, что-то просто безумное. Естественно, ни одной Теслы за все время я не встретил. А нет, вру, встретил одну Теслу с итальянскими номерами. Была одна. Вот, и это единственное место на планете, с уверенностью могу сказать, где можно увидеть такое большое количество Фиатов мультипл.
0: У меня такое впечатление, что у нас какой-то двухсерийный, как минимум, фильм получается. Ну, эфир это... Прошлый раз была это «Машина времени».
1: Да-да-да, сегодня тоже.
0: С «Гринфилд Виллидж», да. А тут у тебя фактически то же самое.
1: У тебя была совсем «Машина времени».
0: Ну...
1: Один раз за всю поездку я встретил «Феррари», и один раз я встретил «Макларен». Правда, они так же само стояли в пробке вместе со всеми.
0: Ну, там и «Бугатти» точно так же в пробке мог стоять, и любой «Ламбо». Это мы знаем.
1: Да, в общем, возвращаясь, да, антуражность я немножко описал, ну, плюс это все Неаполь, да, если представить его, облезлые старинные дома, суетливые все автомобильчики, которые не то, что тебе подрезают дорогу, это их просто манера передвижения, просто там указатели поворотов никто не использует, едут куда хотят, то есть все как обычно. Но нас этим не напугать, мы все-таки в Тель-Авиве тоже передвигаемся как-то.
0: Да, мы тоже южные, вот, да, да. Да,
1: все отзывы, которые можно прочитать в интернете, что это ужас невозможный, ни в коем случае не берите автомобиль, даже в аренду, потому что передвигаться невозможно. Все возможно, но не быстро. То есть средняя моя скорость передвижения, я обратил внимание, когда сдавал машину, ну, когда статистику подбивал, средняя скорость передвижения у меня составила 9 километров в час.
0: Фантастика.
1: Это с учетом загородных передвижений.
0: Это просто какая-то...
1: Да. В общем, рассказываю. Из Неаполя мы поехали в сторону Соренто, сняли там домик в горах. Собственно, оттуда я уже делал свои вылазки на вот эти все серпантины, города сумасшедшей красоты и абсолютно вертикального расположения дорог. То есть вся эта округа, район называется Кампания, а уже сама трасса, та самая легендарная, называется Страда Статале 163. Она известна сумасшедшими убийственными красотами и такими же убийственными поворотами. И еще она известна тем, что по четным и нечетным дням недели можно было ездить по ней автомобилем. То есть у кого четный номер, у кого нечетный. Такая, ну, система, похожая на Сингапур. Ну, во-первых, трудно понять для нас, особенно израильтян, какой из них четный день недели, какой четный. Во-вторых, можно в этот день ездить или нельзя. Но есть интернет, который подсказывает, сегодня можно. И мне подсказал, сегодня можно. Я поехал, с удивлением обнаружил, что на этой дороге ездят все, кому не лень. Поэтому я так понимаю, что это достаточно условное ограничение.
0: Понятно.
1: Естественно, в интернете полно отзывов, что эта дорога очень опасна, но она мне такой не показалась, все достаточно организовано, но тем не менее, то там видно какой-то там монументик, то там мемориальная доска, что кто-то тут где-то куда-то слетел в пропасть или куда-то врезался и так далее. Одну аварию я видел собственными глазами, благо там просто невозможно разогнаться очень быстро до такой степени, что даже при лобовом ударе большие шансы как бы остаться живым и здоровым, ну, если ты не передвигаешься
0: на рикше. Или если ты не улетел по склону.
1: Слава богу, на протяжении всей дороги есть каменный...
0: отбойник, да.
1: Да, забор сплошной. Ну, кое-где, конечно, он не сплошной, не без этого. Если ты адекватный водитель, ты просто не в состоянии разогнаться до такой скорости, чтобы потерять управление. Хотя, если ты движешься в темное время суток, естественно, там на многих участках просто тупо нет освещения. В таких вот поворотах на 350 градусов, да, когда тебе нужно повернуть... А ты катишься вниз с такой скоростью достаточно приличной, ты можешь просто физически не вписаться, если ты не оттормаживаешься чуть ли не до нуля. И очень часто эти повороты закрыты просто. Ты не видишь, что у тебя есть там встречный, нет встречного. То есть может догадаться только по свету фар. Или по звуку от тарахтения одноцилиндровых транспортных средств. Или же автобусы, которые перед каждым поворотом сигналят несколько раз, чтобы встречный, который спускается или поднимается из-за закрытого поворота, мог догадаться, что навстречу тебе едет автобус, и ты точно не впишешься по ширине.
0: Ну, да, представляю. Просто по таким дорогам ночью нет никакого смысла ехать, ты не будешь видеть той красоты, которую ты видишь днем.
1: Ну, на самом деле, города вертикальные, они очень красиво светятся в ночи.
0: Ну, свет, это да, согласен.
1: Ночью
0: да.
1: Просто не видно море, но было полнолуние у нас постоянно, и было очень красиво. Лунная дорожка, море, светящиеся города, потрясающе. На самом деле, далеко не каждый турист берет автомобиль, чтобы путешествовать в этих местах. Очень многие просто берут поезд до Соренто, где-то селятся рядом с портом, и потом берут местные такие вот трамвайчики, водоплавающие катера, которые везут в Позитано, в Амальфи, вот такие вот. То есть зачастую по морю быстрее добраться, чем стоять в пробке. С другой стороны, ты не видишь всей этой красоты. Ну, то есть ты свою видишь красоту, конечно, с моря, да?
0: Это... Да, это другая красота.
1: Другая красота. Я тоже брал корабль. Мы плыли на остров Капри. Тут есть отдельный рассказ, я про него сделаю. Небольшой, именно с автомобильной точки зрения. Это, конечно, самое уникальное, что я видел вообще в этом районе. Немного мы еще поплавали вдоль побережья, и я видел эту красоту с корабля. Это все очень красиво, но это достаточно статично. То есть ты все это время плывешь там напротив города, да, ты его увидел, сфотографировал, и он у тебя в течение получаса не меняется, да. А когда ты едешь на автомобиле, у тебя за каждым поворотом новая красота.
0: Ну, правильно, мы же полный вперед, поэтому только автомобили.
1: Да, да, да. Навигатор просто с ума сходит, просто. То есть ты включаешь, и он просто не знает, на каком этаже ты находишься. То есть он выстраивает тебе примерный маршрут. Ты начинаешь ехать, и он тебе говорит, там, да, поверните направо в море. Думать, что ты на два серпантина ниже находишься, да, в этот момент, и там уже развилка.
0: Это хорошо.
1: Да-да-да. И плюс еще туннели постоянные. То есть ты еще заезжаешь в туннель, спутники теряются. То есть он едет по наитию, ведет тебя навигатор. А потом, глядишь, ты уже и проехал поворот. А развернуться на такой дороге — тот еще квест. Сразу скажу, что там, конечно же, сплошная линия между полосами, которую вообще никто не соблюдает. То есть от слова совсем.
0: Я только хотел сказать, да, только хотел сказать, что она условно сплошная.
1: В Амальфи, город туристический, очень много там туристов, и они сделали в скале, прямо в скале выдолбили парковки многоярусные. Там паркуешься внутри, а потом по туннелю, длинная такая сосиска, ты выходишь уже на набережную по этому проходу. Вот. И, естественно, въезд в этот туннель и выезд, он прямо на вот этот серпантин под 90 градусов такой раз, и ты уже с дороги прям заезжаешь в этот туннель. И выезжаешь ты из него тоже в этой же точке. И там стоит знак строго направо, естественно, на выезде, да, потому
0: угу.
1: что
0: все строго едут налево.
1: Все едут куда нужно, сплошная, не сплошная, то есть вот такой вот подход. В общем, весело. Ну, вот и об острове Капри, конечно, отдельно нужно рассказать. То есть это остров, к нему добраться можно только вплавь. Там своеобразное автомобильное движение. Вот если представить себе стандартную дорогу в одну полосу, вот это вот в два направления. То есть вот эти вот Citroen Amo, новый вот этот, такая вот узкая фигня.
0: Ну да, он же Fiat Topolino, когда они называют.
1: Да. Вот оно идеально там проезжает, может разминуться одно с другим. Такси, что из себя представляют такси тамошние, это переделанные Fiat Maria, вот такие вот раритетные какие-то машины, которые ты забыл уже про их существование.
0: Да, я там встретил, это браво.
1: Они их удлиняют, делают им длинную базу, срезают крышу и возят туристов. То есть туда можно набиться там до 8 человек, и вот они едут. Почему? Потому что любая 8-местная машина широкая, она там не помещается. Но что меня больше всего удивляет, так это то, что там ходят автобусы. Это такие урезанная версия, то есть он в два раза короче, в полтора раза уже, но тем не менее это автобус. И самое такое вот интересное, что происходит, когда встречаются два таких автобуса. Они разъезжаются, ну, я не знаю, может, там, сантиметр между друг другом. То
0: есть. Ну, логично было бы у них бока делать тефлоновые, я понимаю. Притерся и поехал.
1: Во-вторых, все автомобили, они даже не открывают зеркала вообще никак. Стабильно в сложенном состоянии. Это какая-то лишняя деталь там.
0: Ну, да. Что-то я свой Капри вспомнил.
1: Да. Остров Капри именно напоминает. В общем, красота сумасшедшая. Если ты поднялся на этом автобусике наверх, сумасшествие. У тебя вид как будто из иллюминатора самолета, но просто ты просто смотришь вниз. И, во-первых, все море в яхтах. Все уставлено яхтами разных калибров, маленькие, большие, огромные. И это все сверху ты смотришь. Жемчужная вода, вот все поразительно. И странные автомобильчики, и вот это, конечно, все впечатляет очень сильно. У меня была идея снять там что-то маленькое. Я даже перед этим интересовался в интернете, но увидев вот это вот все, конечно, лучше не стоит.
0: То есть тест-драйв не получился, я понял.
1: Потом мы ездили в Амальфи, Помпеи, в Равелло, такой вот небольшой населенный пункт на огромной-огромной скале сверху. Легендарная вилла Руффало, невероятная красота. И ты стоишь на балконе этой виллы и просто дух захватывает.
0: Так, секундочку. У нас уже тест-драйва не получилось, у нас сплошной тревел.
1: Джип-компас.
0: Попробуй.
1: Джип-компас. Я искал машину, в которую можно поместить определенное количество чемоданов, так как все, что больше, чем Fiat 500, автоматически там считается грузовиком. Поэтому мой джип там считался огромным, хотя на самом деле это абсолютно такой компактный внедорожник. Плагин гибрид мне ничем не помог в плане экономии топлива, потому что можно догадаться, что я возил с собой просто пустую батарею лишнюю. Но с другой стороны, когда ты долго, там, час спускаешься вниз, ты включаешь повышенную рекуперацию, да, машина тормозит, заряжая батарейку. Так как у тебя батарейка не ограничена, как в обычном, да, гибриде, когда у тебя там 4 киловатта зарядилось, и потом только гудит вот это вот все, то тут она все заряжается всю дорогу. И отдает она тоже как бы все, что накопила. Но, тем не менее, расход составил 9,5 литров на 100 километров.
0: Совершенно щадящий расход по таким дорогам в такой ситуации, с такой машиной.
1: Да, но это движение, я напоминаю, 10 километров в час среднее.
0: Да, как раз да, я очень хорошо понимаю. Ну, считай, что это у тебя городской режим. В городском режиме 9,5 литров – это очень низкий расход топлива. Ну, не то, что там очень-очень низкий, но абсолютно приемлемый. То есть
1: там расстояния воспринимаются абсолютно не так, как в обычной, да, плоской жизни. То есть ты видишь уже город, вот этот, который, куда ты направляешься. Допустим, мы ехали из Соренто в Помпеи, мы ехали 2 часа. Хотя ты его все время видишь, этот город, впереди себя, то есть на расстоянии вытянутой руки. Но ты до него просто не можешь доехать, потому что пробка, серпантин. И вот это вот все. Ты то приближаешься, то удаляешься. Потом ты уже спустился, и потом опять поднимаешься. Вот сегодня произошел забавный случай. То есть мы выехали вчера из нашего горного села в сторону Неаполя, чтобы уже улетать. Последнюю ночь переночевать. Я снял апартаменты возле аэропорта. И случилась авария в туннеле. Трасса остановилась. И мы поехали, нас ВЭС погнал через перевал.
0: О, это хорошее приключение.
1: Мы забрались на самый верх. Там, где не то что дороги широкие, шириной в смарт, а ты едешь на такой машине и пытаешься там не обцарапать края,
0: да.
1: А тебе навстречу уже стоит трактор местного жителя и ждет, когда же ты там проедешь. Вот. И ты едешь между коровниками и всем таким вот антуражем там через какие-то непонятные переулки.
0: Какая прелесть.
1: Да, на самый перевал взбираешься, потом спускаешься вниз тоже непонятными тропинками. В итоге мы все-таки добрались.
0: Так это хороший финал, красивый финал.
1: Сказали, вот бедные люди, которые стоят там, да, где-то в туннеле все эти часы.
0: В туннеле, да, конечно. Угу.
1: А мы хотя бы, любуемся пейзажами, необычными вот дорогами, переулочками, всякими интересными такими антуражными селами. Вот, и мы все-таки добрались, и сейчас в очереди на самолет я встретил своих знакомых, которые, оказывается, тоже были в наших краях. И мы просто встречаемся в очереди, да, на посадке в самолет.
0: На посадке, замечательно.
1: И они говорят, ты знаешь, у нас на самом деле рейс был вчера. Но мы попали в пробку, потому что была авария в туннеле.
0: Вау, вот так вот.
1: И самолет улетел без нас. А я в этой пробке был, потом поехал через перевал, и я говорил, бедные люди, которые спешат на самолет в этот момент. Так вот. Так вот это произошло именно с моими знакомыми.
0: Подтверждение тут же жизненное, да.
1: Да. В общем, машину я вернул в том же состоянии, что и брал. То есть ни единой новой царапины не нанес.
0: Они были удивлены?
1: Несомненно. Полное покрытие не пригодилось. Хотя без этого, конечно, никто в Неаполе машины не снимает.
0: Не, ну финал был замечательный, я понял.
1: В общем, очень живописная дорога. Всем советую хоть раз в жизни сделать этот маршрут. Желательно на чем-то маленьком и спортивном. Я был на большом и семейном, но, тем не менее, получил большое удовольствие.
0: Нет, я тебя очень хорошо понимаю.
1: В общем, такая красота случилась в моей жизни. Так что бегу я в самолет. И всем желаю хороших, чистых и спокойных дорог.
0: За тебя рад. Всем действительно спокойных дорог. И да, конечно, если они еще и сопровождаются такой красотой, это вообще замечательно.
1: Все, счастливо. Всем пока.
0: Да, пока-пока.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
4: Реклама.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
11: «Махаль». Нам важен результат.
12: Звездочка 96-24. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
4: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Новое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
3: Натали – это всегда праздник.
4: Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
8: 03-944-1111.
7: Интеллиго.
8: 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Попытка Цааля ликвидировать преемника Синуара. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Накануне вечером в результате нападения на многоквартирный дом в западной части Газы погибли 5 человек. Согласно сообщению сектора Газа, целью нападения был Али Аль-Амуди, высокопоставленный лидер Хамаса и человек, которого называли преемником Яхьи Синуара. Посол США в Израиле Майк Хакаби рассказал о своей встрече с Яневым Хаюном, который помог нейтрализовать второго пилота рейса «Флай Дубай» в Израиль. «От имени президента США Дональда Трампа и американской нации спасибо, Янив», сказал посол, добавив, что ему выпала честь поблагодарить героя Янива Хаюна за его мужество в спасении самолета, полного людей от катастрофы. Хаюн рассказывал, что он и находившийся рядом член сменного экипажа вступили в борьбу со вторым пилотом. Израильтянин схватил нападавшего и начал вытаскивать его из кабины, после чего к нему присоединились другие пассажиры, которые помогли обездвижить и связать второго пилота, используя наушники и стяжки. По словам Хаюна, после удаления нападавшего из кабины, он увидел, что самолет по-прежнему находится в сильном крене. Не имея профессиональной подготовки пилота, Хаюн на несколько секунд взялся за штурвал и попытался выровнять самолет, пока управление не принял находившийся на борту член летного экипажа. В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Сиаваша Джамшиди, признанного виновным в нападении на сотрудников сил безопасности с применением боевого огнестрельного оружия в ходе январских антиправительственных протестов. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на судебные органы Исламской Республики. Джамшиди был осужден по обвинению в войне против Аллаха за демонстрацию применения оружия, а также в сговоре против национальной безопасности. Помимо эпизодов, связанных с участием в демонстрациях, судебно-следственные органы инкриминировали ему ряд общеуголовных преступлений, включая мошенничество, угрозы, кражу, соучастие в похищении человека, умышленное нанесение телесных повреждений и незаконное ношение военного оружия. Российская армия нанесла удар по еще одному мосту в Киеве. Под ударом на этот раз оказался северный мост через Днепр, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, экстренные службы уже работают на месте. Там повреждены дорожное покрытие и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту слева на правый берег перекрыто. В Минобороны России утверждают, что этот мост используется для переброски войск и логистики при поставке военных грузов в интересах ВСУ. Ранее два дня подряд подвергался атакам Южный мост. Как сообщает информационный портал «Медуза», в российском городе Шелехов Иркутской области закрыли стационарное отделение районной больницы из-за подозрений на особо опасную инфекцию. Сообщения о том, что стационар Шелеховской районной больницы закрыт, появились в соцсетях вечером 1 октября. На следующий день мэр района Максим Модин подтвердил, что стационар на карантине, поликлиника при больнице продолжает работать. Близкие к силовикам телеграм-канал «МАШ» и телеканал РЕН-ТВ утверждают, что одна из пациенток больницы, 28-летняя Дарья Шипилова, умерла от легочной чумы. По одной из версий, она поступила с легочной чумой после возвращения из Таиланда. По другой версии, погибшая – лаборантка Иркутского противочумного института, которая случайно разбила пробирку с возбудителем чумы. Ее госпитализировали 29 сентября, через два дня она умерла. Официально о смерти пациентки не сообщалось. Тем временем глава Бурятии Алексей Циденов подтвердил, что женщина, скончавшаяся в больнице в соседней Иркутской области, умерла от чумы. По официальным данным, в период с 2010 по 2015 годы во всем мире были зарегистрированы 3248 случаев заболевания чумой. 584 человека умерли. В России последний случай заболевания зарегистрировали в 2016 году, когда заболел 10-летний ребенок в Республике Алтай. Существует вакцина от чумы. Согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцинация от этого заболевания проводится людям, которые находятся на территории природного очага при осложнении эпидемиологической обстановки, а также людям, которые работают с живыми культурами возбудителя чумы. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве, в Ашкелоне, в Ашдоде 30, на Голландских высотах 27, в Твери, на побережье озера Кинерет 28, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

Tokyo Hotel с композицией Stop, Babe открывает этот час. Доброе утро, дорогие друзья! Да, все еще утро, потому что всего-навсего 11 часов и 9 минут в Израиле. А, да, всего час от утречка остался. Надеюсь, что вы уже раскрыли свои очи и наслаждаетесь видом, который перед вами. Будь то ваш любимый человек, будь то ваши дети, будь то ваша собака, кошка, не знаю, крыска, или просто красивый вид из окна. Ну, а может быть, кто-то прямо сейчас на море? Наслаждаетесь последними теплыми выходными? Не, ну я не говорю, не утверждаю, что последние выходные теплые. Но, как вы могли отметить, уже стало гораздо-гораздо свежее, особенно по ночам. Не правда ли? В какой-то момент мне даже холодно сегодня стало. Думаю, так, пора, пожалуй, одеялко уже доставать. Ну что ж, мы с вами сегодня едем домой. Господи, нет, конечно. Едем, наоборот, навстречу приключениям, каким-нибудь классным, замечательным, интересным. Ну а также напоминаю, что с часу до двух вас будет ожидать программа «Нерабочий полдень». Знаете, не то чтобы я часто куда-то летаю, но если я даже летаю, то обычно мне приходится это делать с пересадками, потому что пункты моего направления из Израиля требуют пересадки чаще всего. Ну, то есть получается, в целом, чтобы куда-то слетать, мне нужно посетить 4 самолета. А к чему это я? А к тому, что на каждом из них приходится доплачивать за то, чтобы сидеть просто рядом с мужем. Господи, в какой момент нашей жизни это стало нормальным? Объясните мне. Я понимаю, все хотят заработать. Ну, давайте так. Возьмем, к примеру, Эль-Аль. Давайте вот, как бы, да, со своего начнем. Стандартное место от 15 до 25 долларов за сегмент. Ну, как бы такие, не очень, да. Предпочтительное место где-то впереди, это 35-50. 50 долларов за место, а место с увеличенным пространством для ног от 60 до 99 долларов. А теперь считаем. 4 самолета, правильно? 4 самолета, к примеру. Хорошо, второй может быть не Иляль, но тем не менее. Я должна заплатить 400 баксов, чтобы сидеть просто с мужем рядом. Это как так получается? Да, как-то так. А это еще условие, что ему не придется тоже доплачивать за это. Израэйр, к примеру, да, тоже возьмем. Стандартное место 18, увеличенное пространство для ног около 55. Визэйр, ну, тут, в принципе, для Европы все очень дешево, там, может, и от 4 долларов. Но чаще всего там доходит и до 38 долларов в одно, как бы, направление. И, извините, все равно, что? Вы серьезно хотите, чтобы я доплатила буквально чуть ли не стоимость билета, чтобы просто-напросто сидеть рядом с мужем на каких-то перелетах? Хорошо, предположим, даже без пересадки. Я сижу на протяжении, ну, 4-5 часов иногда, да, как бы. И как это называется? Ну, как это называется? Именно поэтому правительство Великобритании представило законопроект, который запретит авиакомпаниям взимать с родителей дополнительную плату за возможность сидеть со своими детьми в самолете. Ну, хотя бы так. Знаете, меня действительно поражает. Окей, самых маленьких, естественно, не отсаживают, но все равно новое правило обяжет авиакомпании бесплатно предоставлять места детям в возрасте до 14 лет рядом с родителями и до сопровождающих их взрослыми. Также, согласно документу, пассажирам больше не придется платить за исправление ошибки в имени по бронированию билета. Премьер-министр заявил, что эти регуляторные изменения являются частью более масштабной кампании по борьбе с мелкими, но многочисленными сборами, с которыми сталкиваются семьи при планировании отпуска. И ведь это правда, действительно, поборы идут просто-напросто за все. По данным Министерства транспорта Великобритании, на сегодняшний день совместное посещение, размещение родителя и ребенка в полете туда и обратно может обойтись в сумму, ну, приблизительно, ну, до 104 фунтов стерлингов. Извините, на секундочку, типа, более 400 шекелей, вы что, серьезно? Ну, как такое вообще возможно? Так что, вот такие вот дела. Я надеюсь, что все начнут этим пользоваться, действительно. И давайте перестанем рассаживать. Я понимаю, авиакомпания, что вы хотите заработать уже просто на всем. Но, может, не надо, а? Может, давайте как-то, как раньше было. Пожалуйста.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир улиток ахитин.
2: Кто на парковке улитка?
1: Ахитины – это крупные сухопутные улитки родом из Африки. Они известны своим внушительным размером до 30 сантиметров в длину и непритязательностью, благодаря чему стали популярными домашними питомцами. Эти моллюски считаются одними из самых больших в мире, а их адаптивность позволяет им выживать в разных условиях. Ахитины интересны не только как питомцы, но и как необычные существа с множеством особенностей.
3: Интересная особенность. Никто не интересуется. Интересная особенность. Почему никто не интересуется?
1: Ахитины способны восстанавливать поврежденную раковину. Если их домик треснул или пострадал, улитка использует кальций из пищи или окружающей среды для его ремонта.
4: Сделал дома ремонт в таком стиле, как будто нету ремонта.
1: В условиях засухи или нехватки пищи ахитины впадают в анабиоз и могут оставаться в таком состоянии несколько лет, дожидаясь лучших условий.
5: Вас не радует то, куда вы поедете после того, как вы проснетесь.
1: Ахитины – гермафродиты, то есть обладают и мужскими, и женскими половыми органами. Однако для размножения им все же нужен партнер.
6: Я не халявщик! Я партнер!
7: Верно, Леня.
1: Ахитины могут чувствовать вибрации и изменение температуры через свою раковину, что помогает им избегать опасности. Ахитины всеядны и могут съесть практически все, от овощей и фруктов до бумаги и даже строительной штукатурки в поисках кальция.
8: Хотелось бы выпить за то, чего вам действительно так не хватает.
9: За кальций!
1: Ахитины способны запоминать расположение еды и своего укрытия. Их поведение адаптивно, и они учатся избегать повторяющихся опасностей.
10: О, это я уже видел, это уже было.
1: Слизь ахитин содержит вещества, которые стимулируют регенерацию кожи. В некоторых странах их используют для омолаживающих процедур.
11: Хоть себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь.
1: Как у деревьев по кольцам на стволе, у ахитин можно определить возраст по слоям раковины. Каждое кольцо соответствует периоду активного роста.
12: Эй, Соник! А? Кольцо! Лови!
1: Надеюсь, вам понравилось, и вы узнали что-то новое и интересное. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных, и они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
0: Дикие и домашние.
13: Первое радио. Всегда с тобой.

0: всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111.
9: Intelligo.
10: 03-944-1111.
3: Реклама.
11: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Hello, is this thing on? My man.

Завершается утро на волне Первого радио. Ну, у каждого, конечно же, свой отчет. Например, кто-то может сказать 4 часа утра, а кто-то может сказать 4 часа ночи, правильно? То же самое и с утром, но это мои такие внутренние часы, что до 12 это все еще утро, а вот после 12 наступит полдень, а потом нерабочий полдень, а потом суп с котом, конечно же. Ну что, будем завершать этот час вместе. Надеюсь, у вас прекрасное настроение в этот чудесный день 3 октября, еще и в субботу, еще и праздничную.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Я это...
2: Шо? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
4: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
3: Реклама.
5: Только в Центркар.
6: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
5: Центркар Азур.
6: Верых Ашива 9.
7: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
5: Натали – это всегда праздник.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

Я думаю, что не секрет, что чаще всего наш час начинается именно с англоязычной какой-нибудь песни, либо на испанском, но никак не на русском, не на украинском. Ну, как-то так сложилась у нас традиция. Ну, что-то мне прям сейчас захотелось послушать Артема Пивоварова и Настю Каменскую с песни «Там, у тополя». Да, чем-то она меня очень завораживает, вот эти ритмы барабана. Прям мурашки по телу. Ну, а, кстати, если вы захотите услышать свои любимые композиции, присылайте. Их уже, в принципе, можно, но, естественно, ставить мы будем в следующем часе, потому что именно следующий час – это программа «Нерабочий полдень». Программа ваших приветов, поздравлений и любимых композиций, соответственно. Вам для этого понадобится наш номер телефона 054-20-70-800, это WhatsApp. И сразу говорю, на WhatsApp можете не звонить, я не могу ответить на него, ну вот просто нет такой возможности. Да, поэтому пишите 054-2070-800, что бы вы хотели послушать в следующий час. Давайте немножечко такую очередь создадим, потому что потом под конец программы люди начинают писать, я такая, а у меня уже все забито, нету времени ставить, вы понимаете, у меня уже просто выстроено все до конца часа. И вот что делать, спрашивается? Наслаждаться и занимать очередь. Давайте начнем этот час вместе, потому что уже полдень в Израиле, точнее, если будет, то 12 часов и 4 минуты, еще каких-то 10 секунд и будет 5 минут. И прямо сейчас я предлагаю приступить нас к Келли Кларксон с композицией «Since You've Been Gone». Погнали! Погнали!

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
3: Ришон Ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
4: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Центркар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Это вкусно, это классно и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
11: Натали – это всегда праздник.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

А я бы вам хотела напомнить, что совсем скоро этот час завершится и начнется программа «Нерабочий полдень». Но сразу после выпуска новостей в 13.00. Итак, что же собой будет представлять «Нерабочий полдень»? Это программа, в которой вы можете услышать свои любимые композиции, передать кому-то привет, поздравить с праздником, с праздниками, с юбилеем, с рождением кого бы то ни было, появлением собаки или кошки в семье, да, все, что хотите. Ну что ж, будем завершать потихонечку этот час. Еще есть время послушать пару песен. Не буду вас отвлекать.

0: Первое радио.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляцией.
7: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
8: Первое радио.
7: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
9: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
15: Нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
1: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: СМИ сообщают о попытке ликвидации лидера Хамаса в Газе. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Палестинские источники и агентство Reuters сообщают, что силы Цааля предприняли попытку ликвидации преемника Яхьи Синуара и де-факто самого высокопоставленного руководителя Хамаса в Газе Али Аль-Амуди. Источники в Газе утверждают, что в ходе удара по цели в западной части города Газа были убиты 5 человек, однако Аль-Амуди среди них нет. Пресс-служба Цааля эту информацию пока не комментирует. Палестинец получил ранение в результате жестокого нападения поселенцев в деревне Усарин к югу от Шхема. Об этом сообщают палестинские источники. По данным палестинского информационного агентства ВАФА, поселенцы также атаковали жителей и дома в Бурине и Бейте. Еще несколько человек получили ранения. Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов заявил о продолжающемся расследовании инцидента на борту самолета авиакомпании FlyDubai, квалифицировав действия второго пилота как попытку теракта. По данным следствия, второй пилот напал на командира воздушного судна с пожарным топориком из аварийного комплекта и попытался захватить управление лайнером. В прокуратуре Объединенных Арабских Эмиратов отметили, что следственные действия продолжатся для полного выяснения обстоятельств, причины и мотивов совершения преступления. Напомним, как сообщило издание Wall Street Journal, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, второй пилот авиакомпании FlyDubai, который нанес ножевое ранение капитану воздушного судна, ранее в Омане был отстранен от полетов из-за опасений, что он придерживается радикальных исламистских взглядов. Несмотря на действующий запрет, пилот был принят на работу в FlyDubai и допущен к выполнению рейсов по маршруту, связывающему Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. По данным источников, проинформированных о ходе расследования, подозреваемым в нападении является гражданин Омана по имени Хамам Аль-Хамами. В возрасте 87 лет умер Анатолий Кашпировский, российский гипнотерапевт, телеведущий, известный как экстрасенс и целитель. Ведущий телепрограммы «Сеансы здоровья» врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского – один из символов телевидения времен перестройки. Кашпировский получил известность в 1988 году, будучи гостем на одной из советских телепрограмм, но впервые привлек широкое внимание общественности в октябре 89-го, в период начала перестройки, во время телетрансляции процесса исцеления в Киеве. В то время в СССР снова набирала популярность тема магии и паранормальных явлений. В постсоветский период его популярность быстро угасла на фоне заявления о том, что сотни или тысячи людей после его сеансов сошли с ума. В 1993-м он был избран депутатом Государственной Думы России, после чего уже в 1995-м переехал в США, где зарабатывал на лечении мигрантов из стран бывшего СССР. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны сохранится комфортная температура. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве, в Ашкелоне и в Аждуде 30, на Голландских высотах 27, в Твери, на побережье озера Кинерет 28, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее программа «В нерабочий полдень» с Алиной. Дарк.
0: По субботам и праздникам.
18: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13:00.
18: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
18: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
18: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

скажет: «Алина, ты что, с ума сошла?» Я скажу: «Да, так и есть». Потому что именно с Веркой Сердючкой захотелось мне вот начать сегодняшнюю нашу программу «Нерабочий полдень» на волне Первого радио. А почему так? Просто имею право. А вы также имеете право заказать свои любимые композиции. И все, что я смогу поставить, я поставлю. Но давайте так. Все-таки у нас есть некие ограничения, которые мы должны соблюдать на волне Первого радио. Итак, что же вам нужно-то делать-то? Присылайте свои приветы, поздравления кому-нибудь, с чем-нибудь на наш WhatsApp номер 054-2070-800. Ну и, конечно, свои песни, которые вы хотите услышать. Например, как обычно... Ну как, ладно, не как обычно, чаще всего происходит, Ольга оказалась у нас первой. Ольга пишет: «Алина, добрый праздничный день. Включи, пожалуйста, песню «Маэстро» в исполнении Аллы Пугачевой. Заранее спасибо». Конечно, Ольга, эта композиция для вас.

Вот, собственно говоря, и завершилась эта композиция. Переходим к следующему сообщению, которое приходит на наш WhatsApp 0542700. Пишет нам Шимшон. Всех с праздником Симхат Тора. Вчера был день рождения Маришки Вереш, солистки группы Shocking Blue. Ее голос знает весь мир, потому что песня Winners, которую она спела 57 лет назад, стала легендарной. Послушаем ее, если можно, в память об этой певице. Спасибо, Шимшон. Конечно, можно, даже нужно, поэтому давайте послушаем.

Продолжается программа «В нерабочий полдень». Итак, дорогие друзья, у нас есть WhatsApp, на него можно писать 054-2070-800. И пишут мне: «Добрый день, хотели бы поздравить Юлечку Покосенко с днем рождения. Любви, счастья, благополучия, здоровья и удачи мира, чтобы все твои мечты, желания и цели сбылись и осуществились. Можно поставить «Send me an angel»?» Конечно, можно, но вы не написали, кто поздравляет, поэтому надеюсь, что Юля знает, кто ее поздравляет данной композицией. Юля, с днем рождения вас! Всего вам самого-самого замечательного, всего вам самого классного, ну и, конечно же, до 120, ну а эта песня для вас.

0: Нерабочий полдень.
1: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
4: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень.
7: Продолжаем программу «Нерабочий полдень» с сообщением от Яна. Привет, Алина. Лежу дома, простуженный, и хочу поднять себе настроение чем-то классическим. Например, Bon Jovi «Living on a Prayer». Из времен его пышные шевелюры. Будь добра, пишет Ян. Ян, конечно. Но еще я напомню, что сейчас происходит программа «Нерабочий полдень». И именно в этой программе вы можете присылать свои приветы, поздравления и песни, которые вы хотите послушать, на наш WhatsApp номер 054-2078-700. Жду с нетерпением. Ну а также открылась линия. Линия, на которую вы можете звонить. 07-5-2-8-9-1-0-7-2-2-2-2-2-8-9-1. Потому что я вижу, что люди хотят дозвониться мне в WhatsApp. Не звоните на WhatsApp, звоните на тот номер, пожалуйста. Я вас очень сильно прошу. 07-5-2-8-9-1. Сюда вы звоните. И как раз-таки потом выходите в эфир. Ну что, давайте, Ян, вам скорейшего выздоровления. Не болейте, берегите себя. Но эта песня для вас.

Take on Me от группы А-ха. Кстати, не знаю почему, но меня в детстве очень раздражал клип на эту песню. Без понятия почему. Потом я выросла, естественно, как бы поняла, мне понравилось, да. Но в детстве такая каждый раз, когда я его видела в телевизор, такая, надо переключить, срочно, раздражает. Ну что же, будем продолжать наш нерабочий полдень, поэтому, если хотите услышать свои любимые композиции, присылайте их нам на WhatsApp 054-2070-800, либо же звоните 07-52-891. Сегодня попало видео, посмотрела, где, знаете, под одну из таких известных композиций, под которую, в принципе, танцуют на дискотеках, тусуются звуки.

бумеры, или, может, даже поколение альфа, уже даже не знаю. Они такие просто стоят там чуть-чуть как бы право, лево и все. И я помню, как миллениалы под эту песню отжигали просто не по-детски, потому что эта песня вышла 1 ноября 2004 года, и даже до сих пор ее слушают. Она довольно прикольная, называется она «Гасолина». Я уверена, вы ее знаете. Так что давайте проверим, насколько в вашей душе она откликается и заставит ли она вас хоть немножечко подвигаться.

Ну что, откликнулась? Лично мы тут с Андреем Ренштейном сидели, в какой-то момент страдали, особенно он. Я-то помню себя все равно танцующей, несмотря на то, что я не в восторге от этой песни, я все равно танцевала под нее, как сумасшедшая на дискотеках. Но он сидел и страдал. Ничего, будет его время, когда он будет сидеть с вами в Шавуатов, будет ставить музыку, которую он захочет. Пишет нам Ласка: добрый день, поставьте, пожалуйста, песню Елены Воробей «Кольцо на пальчик». Очень люблю ее, спасибо. Да-да, я помню, что вы ее периодически заказываете у нас. Ну что ж, давайте в таком случае, Ласка, для вас мы ее поставим и вместе сейчас и послушаем. Но если вы хотите услышать свои любимые композиции, вы знаете, что делать.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Мантис, Мантис.
8: Сочная самса и хрустящие чебуреки.
7: Мантис.
8: Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.

Ну, кто-то же под эту песню, небось, сейчас немного танцевал. Ну, чтобы повысить градус, я решила просто-напросто следующий поставить нам Village People. И наверняка вы знаете танец, ну, хотя бы слышали о нем. Что же там ручками надо делать? Не знаю, может быть, сейчас песня нам подскажет.

Вот и подходит к завершению этот час. Переходим в новый «Вместе» на волне Первого радио 89.1 FM. В этот день, 3 октября. Да, уже октябрь, не могу еще к этому привыкнуть. Поэтому, знаете, такую микропаузу всегда делаю. Такая 3-10. 10 на что? Октябрь, правильно, молодец, Лин, давай продолжай дальше. Ну а как вы быстро перестраиваетесь, если не быстро, со сменой как бы календарных месяцев и тому подобное? Например, когда вот стукнет 2027 год, сколько ошибок в школе будут совершать дети. Да, не передать словами. Каждый год одно и то же у меня было. Так, заполняешь там дневник, получается, пишешь 2000 там какой-то год, и такой, точно, Новый год же уже был, как так-то. Ну что же, завершаем этот час, слушаем Heart of Glass от, конечно же, Blondie. Погнали дальше.

0: Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
1: Включайте город диско.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
9: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
10: Смада Неймания. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: У меня предложение. Давай сейчас включу микрофон, и мы будем с тобой делать вид, что мы что-то серьезно собираемся обсуждать, а? Такие какие-то важные вопросы, что-то интересное.
1: Во-первых, привет.
0: Привет.
1: Во-вторых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ты так подставила меня, как будто мы уже что-то говорили, а на самом деле мы даже не здоровались еще.
0: Да, точно, но я-то здесь просто с самого утра сижу.
1: Да, я, честно говоря, завис после того, как эта песня закончилась. Никогда к ней не прислушивался. Что там в конце было про бриллианты и секс? Как они друг с другом коррелируют? Ладно, посмотрю текст этой песни чуть попозже, попытаюсь понять. Ну, как они в жизни коррелируют, я понимаю, как в песне.
0: Ну, вот, собственно говоря, Андрей Оренштейн пришел.
1: Да.
0: Мне еще отсидеть часик с тобой.
1: Какой замечательный глагол.
0: Я специально подбирала.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Мы желаем нашим радиослушателям какой-то активности сегодня замечательной, вот, чтобы с кем-то тоже отсидеть было приятно и хорошо, и замечательно. И вообще всех с праздником, с выходным, в конце концов. И что ты еще хотела сказать?
0: А я тебе сейчас подскажу просто, какой праздник еще сегодня отмечается. Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
1: Обязательно отметим сегодня вечером, я даже знаю как. Обязательно.
0: Да, вот еще один повод, пожалуйста.
1: Можно, знаешь, как надо с ним бороться?
0: Как?
1: Помнишь эту знаменитую картинку, которая нет?
0: Да.
1: Вот надо вот одной рукой налить там что-нибудь, да?
0: А второй себе же.
1: А второй себе нет. Борьба, борьба будет.
0: Или стать перед зеркалом и такой, будешь, и такой, нет.
1: Да, а кто победит, зависит только от вас.
0: Да, силы воли нам всем сегодняшний вечер. Ну, собственно говоря, день продолжается, поэтому предлагаю послушать несколько композиций. Надеюсь, я красивые подобрала. Ну, сейчас как бы и узнаем. Ну, начнем мы с M-Band и песни «Она вернется».

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
3: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результаты индивидуальны. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном слове.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
6: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Ты ждешь до последней ноты, пока она закончится, или что?
1: А нет, я пытался вспомнить, на самом деле, откуда эта мелодия. Я помню, что она называется «The Riddle» и имеет отношение какой-то к каким-то армейским, европейским делам. Но откуда изначально взялась эта, ну, «origin», как говорится, у нас в Батьяме, вот, данного музыкального произведения, к сожалению, не помню. Вот пытался вспомнить.
0: Ну, проведи свой «research».
1: Ага. Главное, какой фабрик, какой details.
0: Да-да. Видел видео, сейчас распространяется в Израиле в таком ТикТоке, русскоязычная девушка такая. Ну, скажи, сходи этот, ну, Бикурафе, ну, mm-hmm. понимаешь, да, и купи там, типа, то и на, узнаем, короче, такое mm-hmm. что-то. И такая сразу, your fabrics, his designs. Ну, включи мозган, позвони в Миштару.
1: Ну, да-да-да.
0: Нет, ну давай так. Есть
1: это
0: некоторые...
1: у меня так утро начинается. Включаю мозган, звоню в Миштару.
0: Есть некоторые слова, которые действительно гораздо удобнее. Кондиционе. Мозган.
1: Да, это одно из первых слов, которые вылетают вообще. И очень часто, когда где-то не в Израиле встречаешься с русскоязычными друзьями, приятелями, и вот что-то начинаешь о чем-то говорить, и вот не хочешь казаться таким человеком, который fabric details, вот это вот все, fashion, affordable, но просто пытаешься вспомнить, это берет время, скажем, как скажешь, ты такой, не так же по-русски говорится, да?
0: Я стала за собой замечать, я каждый раз, знаешь, ругалась на людей, когда они это делали, как, какое берет время, а теперь сама такая же.
1: Ну, простите, есть такие вещи, которых не избежать, да. Вне зависимости от твоего, от твоей начитанности, и все-таки среда определяет, как-никак. О, Александр сейчас бы пошутил. И четверг. Да, ему большой привет.
0: Передаем привет Александру Солнцеву.
1: Да, очень хорошо, что вы сразу поняли, о каком.

0: Именно Александр едет разговор.
1: Конечно. Передаем ему привет. Надеюсь, у него сейчас все хорошо. Может, ну, для него какую-нибудь песню поставим?
0: Да, конечно. Какой-нибудь там «Солнышко мое, вставай». Вот
1: хорошо.
0: Это есть у нас?
1: Есть. Прям сразу и подготовила. Погнали.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и
5: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: «Центркар Азур».
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: пришло время мне с вами наконец-то прощаться. Почему
1: пришло,
0: наконец-то?
1: Да.
0: Потому что у меня будет выходной. Половинка.
1: Да, ну это не считается за выходной, ты просто отработал,
0: ну,
1: и все.
0: Ну подожди, вот как бы у меня вот такие выходные.
1: Ну хорошо, у тебя...
0: Мы же в Израиле живем, тут все работают 24 на 7.
1: Ну хорошо, у тебя от шаббата осталось... А во сколько у нас солнце сейчас? Где-то уже в 7, да,
0: ну,
1: садится?
0: Ну да,
1: что-то. То есть, ну,
0: может,
1: у тебя
0: раньше.
1: 4 часа шаббата еще.
0: Ей! Что же я буду
1: отпускаю
0: делать?
1: Тебя.
0: Ура!
1: Доложишь в следующий раз, когда мы встретимся, что именно ты делала. Ну а пока, кстати, замечательная песня для того, чтобы попрощаться. Давай, все, не порти это прекрасное вступление, уходи.
0: До свидания.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Большой город. Бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
9: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
10: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
11: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: Стиральные машины по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Стиральные машины по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
15: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
18: Мантис, Мантис.
19: Классические и жареные пельмени и кюрзе.
18: Мантис.
19: Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
20: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
21: 03-944-1111.
20: Intelligo.
21: 03-944-1111.
11: Реклама.
22: Первое радио. Новости.
23: Беспорядки с участием поселенцев в Самарии. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Израильская полиция прокомментировала сообщение палестинских источников о беспорядках с участием поселенцев в деревне Усарин в Самарии. В сообщении говорится, что полиция, эксперты-криминалисты, округа Идея и Самария прибыли на место происшествия в сопровождении сил ЦААЛИ. Начался сбор вещественных доказательств, улик и показаний в рамках начатого расследования. Пресс-служба ЦААЛИ сообщает, что в деревне зафиксирован причиненный ущерб и начато прочесывание местности с целью поиска участников беспорядков, которые скрылись до прибытия военнослужащих. ЦААЛИ решительно осуждает инциденты подобного рода и отмечает, что они наносят вред усилиям по обеспечению безопасности и предотвращению угроз в данном секторе. Мужчина в возрасте около 50 лет получил тяжелые травмы после того, как, будучи за рулем своего автомобиля, врезался в стену на улице Хелен Келлер в Лоди. Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавшего в больницу Шамир Асафаруфе в Бер-Якове. Полиция Израиля обращается к общественности с просьбой помочь в поиске 40-летнего Асафа Берковича, жителя Хайфы. В последний раз его видели 1 октября возле больницы Бней-Цион в Хайфе, после чего связь с ним была потеряна. Приметы пропавшего – рост 170 сантиметров, худощавый, брюнет, короткая стрижка, зеленые глаза, носит короткую бороду. Был одет в шорты и футболку с коротким рукавом, черная обувь. Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Асафа Берковича, просят срочно обратиться в полицию по телефону. Телефоном 100 или 04-864-8811. Как сообщает информационный портал «Вести», премьер-министр Таиланда лишил тайского гражданства Ариэля Блюштейна, бизнесмена и уроженца Израиля. Согласно распоряжению о лишении гражданства, Блюштейн не указал, что он является гражданином Израиля и Уругвая, когда получал гражданство Таиланда, о чем сообщает «Бангкок Пост». По данным газеты, иностранец, получивший тайское гражданство, имеет право продолжать владеть другим паспортом, если его страна происхождения разрешает двойное гражданство. Однако он обязан использовать тайский паспорт при въезде в Таиланд и выезде из него. Чего, как утверждается, Блюштейн не делал. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха остается комфортной, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и в Хайфе 26 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, на Голландских высотах 27, в Твери, на побережье озера Кинерет 28, на побережье Мертвого моря 32, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Шавуа-Тов» с Андреем Эйнштейном.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Спасибо Лидии Топельберг за выпуск новостей, Алине за программу по заявкам, вам за то, что писали и звонили в нее. Ну, а меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн. Начиная с данного момента, в рамках программы «Шавуатов» вместе с вами, друзья, как обычно, по субботам встречаемся здесь в 3 часа дня, чтобы следующие 5 часов не делать решительно ничего, ничего особо не обсуждать и уж тем более не призывать в эфир ни свидетелей, ни очевидцев, ни экспертов, ни людей, у которых есть хоть какое-либо мнение по любому вопросу. Отдыхаем все-таки для этого, как-никак, шаббат и предназначен. А на календаре меж тем уже аж целое 3 октября. Погода совершенно замечательная. Действительно, как было сказано в выпуске новостей, комфортная. Уверен, для очень многих людей в стране это любимое время года. Для меня вот точно. Это идеальная погода. Самое замечательное. Не жарко, не холодно. Великолепно. Вечером уже можно и кофточку накинуть, или там какую-нибудь рубашечку. А днем вообще замечательно. Так что всем, помимо хорошей погоды, хорошего также настроения и самочувствия, а хорошей музыки у нас традиционно с избытком. В ближайшие 15 минут «Любовь» от Наргиз, «The One» от Comet Blue and Basto. Ну а откроет музыкальный час шедевр музыки, которая называлась тогда «Disco House», коллектив «Fats and Smell», «This Time Around». Поехали!

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Реклама.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Реклама.
10: Шавуа Тов на Первом радио.

0: На пике карьеры и по уши в долгах. Именно так Георг Фридрих Гендель написал ораторию «Мессия» в 1741 году. За 24 дня партитура была готова. Говорят, Гендель настолько был захвачен собственной музыкой, что плакал за столом, пока ее сочинял. Звучит немного театрально, но кто я такая, чтобы опровергать слова слуги Генделя? А вот публика, кстати, не сразу поняла, что перед ней шедевр. В Лондоне «Мессия» встретила сопротивление церковников, а само название было запрещено. На афишах произведение значилось просто как «духовная оратория». Впрочем, довольно скоро все изменилось, и «Мессия» стала одним из самых исполняемых произведений классической музыки. При этом Гендель сам никогда не считал партитуру чем-то неприкосновенным. Он постоянно менял ее под певцов, состав оркестра или конкретное исполнение. Поэтому единственной абсолютно как бы аутентичной версии «Мессии» у нас просто нет. Зато есть то, что Гендель оставлял неизменным – его особенное отношение к слову. Он умел заставить музыку буквально повторять то, о чем говорит текст. Нотами можно было показать движение, высоту или падение, то есть почти нарисовать то, что произносит певец. Очень наглядно это слышно в теноровой арии «Every Valley». На слове «гора» мелодия поднимается вверх, на слове «холм» несколько нот образуют маленькую музыкальную горку, а на слово «low» — низкий, приходится самая низкая нота. Такой прием называют «word painting» или музыкальная живопись. То, что говорит текст, то и показывает музыка. И у Генделя он встречается не только в «Мессии», он вообще очень внимательно работал с тем, как музыка может усиливать смысл слова. Пожалуй, лучше всего о том, какое воздействие эта музыка производит на слушателя, говорит история, связанная с самым знаменитым номером «Мессии» – «Аллилуйей». Во многих странах существует традиция вставать во время исполнения этого хора. Ее часто связывают с английским королем Георгом II. По легенде, услышав «Аллилуйю», он, потрясенный музыкой, поднялся со своего места, а за ним встала и публика. Доказательств этой истории нет, и сегодня ее считают скорее красивой легендой. Тем не менее, эта традиция пережила столетие. На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
1: «Сундук Баха».
2: Обязательно расскажет как-нибудь в следующий раз. Большое спасибо Светлане. Это был повтор рубрики «Сундук Баха» только что в эфире Первого радио. Считайте, только что вслед за ней прозвучала шутка про «Властелин колец» и Гэндальфа. 15 часов и 32 минуты в Израиле. Мы продолжаем, дамы и господа, вместе с вами отдыхать, слушать хорошую музыку и пользоваться как следует этим самым выходным. Впереди у нас «I'm a Wanted Man» от Эйкона и «Gods Over Fear» от Си и Эминема прямо сейчас.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Like all I ever do is find different ways to word the same old song. Ever since I came along from the day the song called How My Name Is dropped, started thinking my name was Falk. 'Cause anytime things went wrong, I was the one who they would blame it on. The media made media equivalent of a modern day Genghis Khan. Try to argue it was only entertainment, dog. Gangster? Nah, courageous balls. Had to change my style. They said I'm way too soft. And I sound like Daisy and Nas. Out came the claws. And the fame's been out since then. But up until the instant that I went against it, it was ingrained in me that I wouldn't amount to a shit stain, I thought. No wonder I had to unlearn everything my brain was taught. Do I really belong in this game, I pondered. I just wanna play my part. Should I make waves or not? So back and forth in my brain, the tug of war wages on. Now I don't wanna seem ungrateful or disrespect the art form I was raised upon. But sometimes you gotta take a loss and have people rub it in your face before you get made pissed off. And keep plugging, it's your only outlet and your only outfit. So you know they're gonna talk about it. Better find a way to counter it quick and make it, ah! I feel like I've already said this a kabillion 80 times. How many times can I say the same thing, different ways that rhyme? What I really wanna say is, if there's anyone else that can relate to my story, bet you feel the same way I felt.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
7: Ришон Ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Шавуатов. С возвращением после рекламы, уважаемые, и прекрасного настроения всем, кто рядом. Это программа Шавуатов. Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы 5 часов слушать хорошую музыку и отдыхать кто во что гораст. Продолжим в том же духе. Используйте наш музыкальный плейлист, как вам заблагорассудится. Делайте погромче, потише. Занимайтесь спортом под него, прогуливайтесь у моря или не делайте абсолютно ничего. Все на ваш выбор. Впереди у нас Эмилия, Big Big World, также 4AM в исполнении Scooter. Ну а прямо сейчас наш эфир продолжит Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Актриса.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама. Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
3: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
4: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
5: Центркар Азур.
6: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
7: Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
0: Добрый день всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу здесь, на Первом радио, с 3 до 8 часов вечера вместе проводим этот самый выходной, слушаем хорошую музыку и отдыхаем, кто как умеет. Уже было сегодня сообщено Алиной, что сегодня отмечается Всемирный день трезвости. Если вам этого недостаточно, каким-то образом так совпало, что сегодня и Всемирный день ходьбы, и Всемирный день грибника. То есть можно совершенно конкретно отметить этот день, уйдя в лес на поиски грибов и не выпивая там. Я понимаю, что это очень сложно, но все-таки, если вы вдруг захотите действительно запомнить, что все эти праздники происходят именно 3 октября. Ну а мы продолжим слушать наш музыкальный субботний плейлист, который вы можете использовать, как вам заблагорассудится. Впереди у нас «Вокруг земли» Иракли «True Colors» от Синди Лопер. Ну а прямо сейчас откроет этот музыкальный час Дэвид Гетта и «Black Coffee» с треком «Drive».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом. Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
4: Твой комментарий, почему?
5: Ну что тут комментировать?
4: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
6: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
8: Реклама.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
11: «Центркар Азур».
12: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней
14: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Реклама.
15: Шавуа טוב на Первом радио.

Takeaway от проекта The Chainsmokers и Still Lennon. В продолжении программы Шавуатов на 89.1 FM, 16 часов и 32 минуты в Израиле. Продолжаем слушать хорошую музыку и отдыхать кто во что огораст. Впереди в нашем музыкальном плейлисте, который вы можете использовать, как вам заблагорассудится, Another Kiss от Флорайда и Ву. Ну а прямо сейчас наш эфир продолжит трек «Иголки» от певца Джонни.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
6: Реклама.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Реклама.
12: Turn your radios up! Shavua Tov!

Как забавно коррелируют эти две песни друг с другом. Только что песня от Эми Уайнхаус про то, как ее пытались отправить лечиться в рехаб. И после этого группа «Дискотека Авария», «Если хочешь остаться». Оставайтесь, друзья, вместе с нами. Не забывайте, что через 15 минут в нашем эфире итоговый на сегодня выпуск новостей от Лидии Топельберг.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Белая карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
1: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: ЦАЛ ликвидировал двух командиров ракетного подразделения исламского джихада. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Накануне силы ЦАЛ нанесли удар по цели в городе Газа, ликвидировав террориста Ахмада Махмуда Харба Рамлауи, командира ракетного подразделения батальона Суджаия боевого крыла исламского джихада. В результате еще одного удара, нанесенного по цели в городе Газа, был ликвидирован террорист Мунир Ибрагим Масри, командир звена противотанковых ракет исламского джихада. С начала войны эти террористы организовывали теракты против сил ЦАЛ и граждан Израиля, а также предпринимали усилия по восстановлению потенциала организации и систематически нарушали соглашение о прекращении огня. Пилот в возрасте около 60 лет получил легкие травмы при падении легкового самолета на открытой местности неподалеку от Эштаоля в районе Иерусалима. «Мы получили сообщение о легком самолете, упавшем на открытой местности. Прибыв на место, мы увидели упавший самолет среди деревьев и пилота, который передвигался самостоятельно. После медицинского осмотра было решено на данном этапе не перевозить пилота в больницу», – сообщил парамедик МАДА Шади Баргити. 11-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате ДТП с участием электросамоката. Ребенка доставили в медпункт Варара Банегов, откуда бригада парамедиков МАДА перевезла его в больницу Сорока в Бершеве. Журналисты 12-го телеканала со ссылкой на свои источники сообщают, что устанавливается вероятность пребывания оманского пилота Хамама Аль-Хамами в Израиле за несколько дней до попытки совершения теракта. Отмечается, что он работал на рейсах компании Fly Dubai в Израиль на протяжении нескольких месяцев. Частный самолет пропал во время перелета из района Бермудских островов в Бостон. На его борту находятся 6 пассажиров. Об этом сообщила береговая охрана США. Ранее сегодня Федеральное управление гражданской авиации уведомило береговую охрану о потере связи с самолетом «Гольфстрим», используемым для медицинской транспортировки. Береговая охрана направила воздушные и наземные поисково-спасательные группы в район острова Нантакет в штате Массачусетс. То, что связь пропала именно возле острова, означает, что самолет успел пролететь в практически весь маршрут над океаном и находился уже на финальном этапе пути в Бостон. По данным портала fis.org, археологи обнаружили в Германии следы синего минерального пигмента, который использовался около 13 тысяч лет назад. Это древнейшее известное свидетельство применения синего минерального красителя в Европе. Следы пигмента нашли на археологических материалах позднего ледникового периода. Анализ показал, что синий цвет был получен из минерала, который людям приходилось специально добывать и обрабатывать. Находка показывает, что охотники-собиратели конца ледникового периода использовали более разнообразную цветовую палитру, чем считалось ранее. До сих пор большинство известных пигментов того времени были красными, желтыми или черными. Исследователи считают, что синий пигмент мог использоваться для украшения предметов, тела или в ритуальных целях. Однако точно установить его назначение пока невозможно. И о погоде. Завтра, 4 октября, на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, умеренный ветер до 5,6 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 30, в Хайфе 27, в Твери на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 34 градуса. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А эфир на Первом продолжает Андрей Оренштейн.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Большое спасибо Лидии Топельберг за итоговый на сегодня выпуск новостей. Возвращаемся к программе «Шавуатов», которая имеет место быть здесь, на 89.1 FM, каждую субботу с 3 до 8 часов вечера, 5 часов музыки и никаких вам аналитиков, никаких специалистов и вообще никаких людей, у которых есть свое драгоценное мнение и которым бы они хотели очень-очень поделиться со всеми нашими радиослушателями. Только музыка, друзья, и только хорошее настроение, и только ваш, надеюсь, качественный отдых. В ближайшие 15 минут в нашем эфире «Текила Любовь» в честь Всемирного дня трезвости, конечно, от Светланы Лободы. Также «Риман Tonight» в ремиксе от проекта «Джем Эль Мар». Но откроет этот музыкальный час Фрэнки Джей и Питбуль с треком «Beautiful».

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
7: Реклама.
8: Лена, ну какая машина?
9: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
8: штучки. Все ясно, внутри. Надо брать.
10: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
11: Холодильники по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Холодильники по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Реклама.
14: Шавуа Тов на Первом радио.

Funhouse только что в нашем эфире в продолжении программы «Шавуа Тов» на 89.1 FM от замечательной певицы Pink, которая сейчас подвергается критике из-за того, что, в свою очередь, она раскритиковала рэпера Маклмора. Ну, все вы наверняка в курсе этой истории, которая произошла во время концертов Эда Ширана. Так вот, особые любители помахать определенным флагом собирают подписи по инициативе актера Хавьера Бардема, если помните такого. Так вот, собирают подписи, чтобы сместить певицу Pink с поста амбассадора организации UNICEF. Ну, в любом случае, в наших сердцах и в наших эфирах всегда есть место для певицы Pink. Вот что мы можем сказать. А в ближайшие 10 минут в нашем эфире найдется место для повтора рубрики «Кино и котлеты» от Екатерины Вергуновой. А прямо сейчас послушаем M-Band и «Невыносимая».

0: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
1: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, как с помощью пирогов и социологического диплома окрутить заядлого меломана, а заодно вспомним блюдо, ради которого любой инженер откажется от своих дефицитных импортных наушников.
2: Я очень обаятельная и привлекательная. Я жутко нравлюсь мужчинам. Они просто от меня без ума.
1: Слушайте, самая обаятельная и привлекательная – это же не просто фильм. Это буквально первая советская инструкция по пикапу. Вышел он в 85-м году, и, говорят, его посмотрели 45 миллионов человек. Но знали бы вы, через какую депрессию продирался режиссер Геральт Бежанов, чтобы его снять. Суть советской лирической комедии, самая обаятельная и привлекательная, заключается в том, что настоящее счастье и любовь нельзя построить по искусственным схемам, чужим правилам и ложным целям. В фильме главная героиня Надя Клюева – скромный инженер за 30, которая занята работой и игрой пинг-понг со старым другом Геной. А школьная подруга Сусанна, работающая социологом, решает устроить личную жизнь Наде. Честно говоря, глядя на все, через что пришлось пройти создателям ленты, удивляешься, как они сами не сдвинулись и не сбежали в глухую тайгу без связи. Работать со звездным составом – это вам не пирожки на кухне стряпать. Тут валидолом не обойдешься. Во-первых, Ирина Муравьева от роли Нади Клюевой отмахивалась всеми руками и ногами. Ей хотелось играть глубокую драму, а тут какая-то бытовуха. Инженеры, пироги. Бежанов умолял ее несколько месяцев.
2: Сейчас я угощу вас всех пирогом Ноктюрн.
1: И все равно она красотка. Далее Александр Абдулов, красавец Володя Смирнов, прямо посреди съемок просто испарился на 2 недели. Сбежал на гастроли на Сахалин, никого не предупредив. Режиссер от гнева чуть с инфарктом не слег, но менять Абдулова было поздно. Да кто еще смог бы так убедительно изображать ходячий дефицит?
3: Ну, играю-то я лучше тебя. Шах.
4: Был бы как-то...
3: Ой, напугал.
1: А с Татьяной Васильевой, нашей главной свахой, Сусанной, вообще случился детектив. Она прямо в разгар съемок взяла и перекрасилась из блондинки в ярко-рыжую. Бежанов, когда увидел ее, чуть не слег. В итоге, если присмотреться, ее героиня половину фильма ходит то в берете, то в шляпе, то в платочке. Спасали монтаж, как могли.
5: А теперь... Займемся аутотренингом вдвоем. Я что-то начинаю выходить из формы.
1: Да, без киноляпов тут тоже не обошлось. Мое любимое – это магия нарезки. Когда Надя приносит в бюро пирог Ноктюрн и начинает его резать, кусочки получаются одной формы. А буквально через секунду Володя Смирнов уплетает кусочки совсем другого размера и нарезки. То ли пирог сам регенерировал, то ли Володя ел его с такой скоростью, что законы физики отключились. Ну а теперь к науке. Помните, как Володя восхищенно восклицает: «Ноктюрн – это же поэма». Почему именно «Ноктюрн»? Слово это пришло из французского, а корни у него латинские. «Ноктюрнус», то есть «ночной». В музыке «Ноктюрн» – это такая

0: нежная, романтичная и очень тонкая пьеса. Сусанна, конечно, тетка хитрая, она понимала, что обычный пирог с вареньем наш Володя даже не заметит. А вот назвать выпечку музыкальным термином – это заговорить с мужчиной на его языке. И вуаля, путь к сердцу через уши и желудок пройден.
1: Я никак маэстро забыть не могу. А это, наверное, вообще.
0: Если решите повторить этот подвиг дома, там все просто. Песочная основа, кисленькое варенье и сверху пышная белковая шапка. Но чтобы ноктюрн не превратился в реквием, не дай бог, когда будете взбивать белки для меренги, бросьте туда щепотку лимонной кислоты и одну чайную ложечку кукурузного крахмала. Он свяжет влагу, и ваша белковая поэма останется пышной, с хрустящей корочкой и нежной, как зефир, внутри. И да, обязательно заварите чай с апельсиновыми корочками. Гулять-то гулять. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, ешьте с аппетитом и берегите свои ноктюрны от коллег по работе. Посмотрите этот фильм еще разочек. И не забывайте, кто тут самое обаятельное и привлекательное. До встречи на нашей волне. Пока.
2: Бедные эти мужики. Представляю, что вы с ними сделали.
3: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
4: Шавуатол!

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
6: Реклама.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Реклама.
10: Шавуатов на Первом радио.
11: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто настроен на 89.1 FM. Это программа Шавуатов. Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы на протяжении целых 5 часов на музыкальном радио слушать музыку. Представляете, это действительно редкость в наши времена. Продолжим придерживаться этого единожды и навсегда выбранного кредо. В ближайшие 15 минут в нашем эфире Сара Брайтман, Андреа Боттичелли, Time to say goodbye, Эврил Лавин, Hush Hush, прямо сейчас LB1 и Дэвид Тейлор, Come Over.

0: Реклама.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111.
4: Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов» на Первом радио. Меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн. Желаю вам прекрасного самочувствия и прекрасного отдыха. В это самое 3 октября, по-прежнему суббота, то бишь шаббат. И напомню о том, что мы с вами в рамках программы до 8 часов вечера вместе в FM-диапазоне до 11. А если загуляете, отмечая День трезвости всемирный, напоминаю, то сообщаю, что в любой момент вообще нашего существования вы можете нас слушать посредством нашей аппликации, вне зависимости от того, вообще, где вы находитесь. В Аждоде, в Лиссабоне или где-либо еще. Вообще не важно. Если у вас ее еще нет, установите ее прямо сейчас. Это не займет много времени. Просто в зависимости от вашего девайса следуйте либо в Google Play, либо в Apple Store, и там ищите в строке поиска «Первое радио 89.1 FM» английскими буквами, скачивайте аппликацию и будьте с нами 24/7, если, конечно, вы этого захотите. А мы работаем над тем, чтобы вы захотели. В ближайшие 15 минут секрет «Привет». Кейти Перри и Джесси Джей, Dark Horse, откроют этот музыкальный час «Cobra Starship» и «Good Girls Go Bad».

0: שבוע טוב, נאפר ים רדיו.
1: Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

очень гладко. Но в общем, знаешь, все в порядке, бед-бед. Дела отлично, как обычно, а

Сначала выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Вопросы бывают простые.
3: Я давно хотел вас спросить, как художник.
2: Серьезные.
3: Почем опиум для народа?
2: Бестактные.
3: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
2: Большие.
3: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
4: с Марком Кричевским.
3: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
2: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
3: Операцию я беру на себя.
1: Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
8: Шавуатов на Первом радио.

по совершенно определенным причинам отдельно любимая в Израиле и персонально любимая мной группа Би-2 только что с произведением «Я никому не верю». Продолжаем вместе с вами слушать хорошую музыку, доверять и проверять. Впереди у нас Sia Step by Step. Прямо сейчас Maroon 5 Visions.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Белая карта.
6: Помогите мне, я хочу узнать все.
7: Скажите, я прислушивалась к интуиции. Стоит?
8: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
7: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
8: И он меня до сих пор любит?
6: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
9: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
10: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
11: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
10: Конкретней.
11: Я это... Все время скучаю, понимаете?
10: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
11: Я все время скучаю... По пятнице.
10: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
9: Каждую пятницу с 17 до 20:00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
10: Леночка, есть еще пациенты?
12: На сегодня нет.
13: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
11: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
9: Вечер.ком. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
14: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Реклама.
15: Шавуатов на Первом радио.

0: Если нынешнее поколение вообще знает о существовании певицы Полы Абдул, то в качестве участницы жюри американского шоу American, опять же, Idol, в котором она заседала несколько сезонов подряд. Но старожилы наверняка помнят вот эту вот самую песню под названием «The Promise», которую мы слушали только что. В 91-м был очень большой хит, и, между прочим, последний большой хит певицы, он занимал первое место американского главного хит-парада Billboard Hot 100. Мы продолжаем, дамы и господа, это программа «Шавуот офф» на 89.1 FM. Впереди у нас Кристина Орбакайте. Все сначала, а прямо сейчас Дженнифер Лопес и LL Cool J «Control Myself».
1: No me puedo controlar aquí con el señor LL Cool J.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
3: Не, не по Фрейду.
1: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
2: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
1: Реклама.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы слушать хорошую музыку и чувствовать себя при этом, надеюсь, превосходно. По крайней мере, все меры были приняты. Меня зовут Андрей Эйнштейн. Желаю вам хорошего самочувствия и хороших, грандиозных планов на новую рабочую неделю, выполнимых, естественно. Напоминаю, что сегодня отмечается Всемирный день ходьбы, так что если вам никто давно не говорил «иди пройдись», то я вам говорю «идите и пройдитесь». Хотя бы вот встаньте, буквально сделайте 3 шага до холодильника, возьмите там что-нибудь вкусное, с чем можно отметить Всемирный день трезвости, который сегодня, я напоминаю, с удовольствием, и идите обратно. Что касается музыкального наполнения, впереди у нас Михей Джуманджи, «Сука, любовь», «Think About You» от Минелли и Сика Той, откроет этот музыкальный час Динора и Джиджи Д'Агостиньо «In My Mind».

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
5: Первое радио.
4: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
6: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
7: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
8: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
6: Реклама.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Реклама.
10: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
11: Весели.
10: Молодец, понял.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-тов.
12: Шавуа-тов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
6: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
7: Фа-фа-ля-ля!
8: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
9: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познакомитися.
8: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
7: Фа-фа-ля-ля!
10: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
11: Доброго утра, дня, вечора, ночі, любого времени суток.
12: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
13: Реклама.
14: Настольные плиты по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Настольные плиты по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
14: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Реклама.
17: Шавуа Тов на Первом радио.

0: как ни относись и что ни думай, но все-таки, если бы не Майкл, то не было бы никаких ни Джастинов Тимберлейков, ну и конкретно и совершенно очевидно не было бы певца Бруно Марса и его, к примеру, произведения «Versace on the Floor». А мы только что слушали Майкла Джексона и «Blood on a Dance Floor». А меня зовут Андрей Эйнштейн, и настало время мне с вами, друзья, попрощаться. Традиционно пожелаю вам замечательного завершения этого вечера, хорошей нам всем недели, ну и традиционно, опять же, шавуатов. Бай-бай.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2:00 ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2:00 ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2:00 ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
7: Первое радио.
6: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
8: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
9: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
10: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
9: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
11: Вас много, я один.
9: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
12: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
9: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя.

0: Ножек.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Кей!

0: Я это.
1: Что? А как?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям Дарк. Всегда с тобой.

0: You felt the kick.
1: It just kicked.
2: Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам
6: лучшая
0: надо.
6: Музыка.
7: Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: И быть с тобой.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Con este tango que es burlón y compadrito.
2: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
2: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
2: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: мясо жарим, а-ля Эш пивасик.
1: На дискотеку идем отрываться.
2: Конечно, спорт, тренировочка.
3: В театр ходим, в кино, все такое.
4: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
5: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: Первое радио. И в этот час.
7: Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.
2: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио.
0: Подпишись и читай. 89.1
2: FM.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
0: Первое радио. Здорово. Всегда с тобой.

0: самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ-спорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топ-спорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 91 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
0: Первое радио. Здорово. Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио всегда с тобой.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Остаться с тобой.
6: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой. Yeah.